0: название движения «Подост».
1: Итак, давай все зажигать. Готовься двигаться, готовься танцевать. Поехали. Когда играет музыка, я не могу устоять. Моя голова начинает кивать, вот они чай. Мои плечи подергиваются, бедра начинают качаться, бит меня за.

Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Давайте танцевать всю ночь напролет.